0: Contra FM. Contra FM. Contra FM.
1: 9 часы.
2: Паркет! Паркет! Ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
3: Ти полудяли?
2: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%!
3: Паркет! Винил, килими!
4: От lia-design.com.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.